Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».

0: Орындалған Клод Дебюсси, «Шаги на снегу» прелюдиясы, бірінші дәптері, орындаған Амир Тебенихин.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Лето с любимой классикой.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика Аланхабара.
3: Эфирде классика Аланхабар жалғастырады.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: В эфире «Радио Классик», вторая часть передачи «Величие его таланта». Из программы «Радиофилармония» по проекту «Президент и культура». Автор-музыковед Лейла Мухамеджанова. Текст читает Габдул Женосулу.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели «Радиофилармонии». Завершились празднования Дня Защитника Отечества, святой для всего народа бывшей Советской Республики День Победы, 80-летие 9 мая. И весна плавно перейдет в долгожданное лето 2025 года. За этот период с прошлогоднего сентября 2024 года в нашем эфире «Радиофилармония» сумела порадовать своих радиослушателей и новыми музыкальными творениями композиторов разных национальных композиторских школ и вместе с вами вспомнить дорогие каждому сердцу мелодии прежних лет. Музыкальное пространство было насыщено юбилейными датами выдающихся композиторов Евгения Григорьевича Брусиловского 120-летия, Садыха Мухамеджанова 100-летия, Нургисы Лендиева 100-летия. А в недалеком будущем нас ждут многочисленные мероприятия, связанные с юбилейными датами в жизни незабвенной Газизы Ахметовой Жубановой, Кудуза Кужамьярова, Иркигали Рахмадиева, Бакира Байхунова. Да, это старшее поколение создателей прекрасных творений. Такие же круглые даты мы отметим в биографии среднего поколения и даже младших их коллег.

1996 года. 47 лет жизни на прекрасной и любимой им земле Казахстана. Каким страшным ударом стала для нас эта печальная дата. Великолепного творца, мыслителя, уникального философа и исполнителя, и выдающегося композитора. Да, он рано ушел от нас, но его творческое наследие, его общественная деятельность, высочайший авторитет у коллег-музыкантов и представителей писательского крыла, изобразительного искусства, певцов, дирижеров, позволяют считать, что такие личности, как Лев Скажгалиев, навсегда остаются с нами. Мы обязательно посвятим отдельную передачу его фортепианному наследию Леса Кашгалиева. Блестящий пианист детских лет, создавший невиданные изумительные опусы, использовал некоторые из них в своих зрелых произведениях. Для него становились близкими и понятными любые творческие системы. Услышав его знаменитый концертюк, музыканты воодушевленно восклицали: «О, у нас есть свой Прокофьев Шостакович, и он казах с красивым именем Тлес». В его партитурах гармонично сочетались и классика, и суперсовременные тембры, ритмы, интонации, полифонические сплетения. Это великолепное сочетание авангардной, атональной, медитативной музыки с волшебным образом, сдружным и с прекрасным казахскими напевами, покоряло нас всех. Многие сознавали и признавали, что Тлес Кашгалиев не просто яркая, талантливая личность. Мы почувствовали, что он со своими новейшими творениями – это символ нового отношения к музыке, нового философского мышления, новой свободной художнической миссии. Тлес Кашгалиев без суеты, погони за славой постепенно, блестяще осваивал один жанр за другим и делал это с нежной любовью и человечностью. Мы уже убедились это в первой передаче о нем и чувствовали, что в душе его, светлой и солнечной, рождаются новые замыслы. И настало время воспеть самое высокое и драгоценное чувство – любовь. И стали рождаться сокровенные, неслыханные никем ранее удивительные мелодии и ритмы. И открылось навстречу долгожданному чувству творение под названием «Степная легенда». Эту музыку надо слушать, и она сама расскажет о себе, о сокровенном, нежном, бесконечном. Сегодня мы сможем послушать только три части из сюиты, созданной из музыки балета «Степная легенда». Итак, начинаем слушать часть первую, адажио. Вы увидите это вечное, неприходящее соприкосновение самого высокого и прекрасного – любви, хозхорпеш и баян-сулу.

Совершенно реалистично и одновременно причудливо звучат мелодии части степной легенды, названной «Сваты». Слушайте и не тормозите свое воображение, которое рождается из звуков этой части.

Ну а закончим мы наше общение с балетом «Степная легенда» частью, которая впитала в себя и всю красоту, нежность вместе со страстным огненным ритмом традиционной скачки джигитов в погоне за девушкой. Называется эта часть «Кску». Такого энергетического взрыва эмоций зрителей балета не часто встретишь. Так что слушаем Кускуу, выдающегося творца, истинного художника и первопроходца в музыке Тлеса Кашгалиева.

Вот под эти страстные и бесстрашные гонки джигитов Хосхуу из балета «Степная легенда» вторая часть нашей передачи «Величие» подходит к завершению. Но мы еще встретимся с бессмертными творениями великолепного, неповторимого композитора Тлеса Кашгалиева. Спасибо всем за внимание и до новых встреч в нашей радиофилармонии.

0: Вы слушали вторую часть передачи «Величие его таланта» из программы «Радиофилармония» по проекту «Президент и культура». Автор – музыковед Ляйля Мухаммеджанова. Текст читал Габдул Жунусулы. Звукорежиссер Сагыныш Аманбайулы, редактор Жанаргуль Алиаскарова.
1: Эфирде гармония тынысы хабары.
2: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.